Imagine that it's Шаг за шагом, только вид дождя Между домами мой друг и брат Играет ноту в них, наша жизнь Так запомним, словно сказочная пыль Виртуальность, реальность Везде есть люди, скажу, когда будет страшно Я не боюсь пули, боюсь разбитого Сердца душевной боли Одинокий вечер, ночные в углу стоны Кровь по рукам, шаги я вижу мрак Панические страхи закрываются мои глаза Любовь, поработение, сердце в чужих руках Разбито, как зеркало, третий шаг Полет в небеса запущена, золотая стрела Случайный старт, смерть, реинкарнация, движение Я в ритм дождя, падает слеза Горький лайм, одиночество, печаль Тени на стене, повторяй

Шаг за шагом, только мы дождями между мамин мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь так запомним, словно сказочная были. Виртуальность, реальность, везде с тем, где скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца, душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панические страхи закрываются мои глаза. Любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Встречи шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть и инкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.

наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, выжим рак.

такое больнее. Стоит зачитать с американцем, ты заплачешь в углу. Что я тебя лучше, с концом вместе долблю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один. Но в свое время сказал нас, хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок, огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны ундеграунд, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.